Ювелирно тох. Мимо чумц. Фан попкан. Рас миллионс. Тайки де тайки. Эл гранде тото. Допой. Don't film me that murder, everybody. Check the playlist, man, on Spotify. Nando Leak Sound System on Spotify. Nando Leak Sound.